0: приехал нам ты враг от запада. Признайся, приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа.
1: Классика.
0: Рабочий, признайся, подкупить народ богатством